0: поддержка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Back to the old school. The Dance Years with Mark McCabe. 98 FM. 2001.